тех пор, как свершилось паденье, вселенская драма. Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал

крепки и свети и безсмертни, и помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташи цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днис родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси. Не приселится к Тебе лукавные, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму ее же содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы, вся еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижение в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнят, ими душу мою. Сохрани мя от сети южа составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежа свою грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и

Вознесите знамение на языки, себо Господь сотвори слышано даже до последних земли. Рците тщери Сионове, все Спаситель.

то чило і стоптах єдин, і от язик несть муж со мною. Милость Господню помянух, добродетели Господні во всех ими же нам воздавает. Господь, судья благи дому Израилеву, наносит нам помилу.

и бысть им во спасение от всякие скорби и. Не ходатай ниже ангел, но сам Господь спаси и. Заеже любите их и щадете их, сам избави их.

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится, возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души

души, не усыпляй их бессердечие, исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога. Ты думал, шел на Эверест, но привела в дремучий лес благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородства. А смерть крадется по пятам. И этот вечный капитал хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоть.

Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить, они так могут век прожить.

Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смириться.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

Люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст мать.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела. Как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая в смерть.

вечных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет всегда

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах —

к людям дал любовь, а значит и свободу. Но мир, где мы живем, гниет в ужасном зле, и человек сгубит.

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих

чтился Дину и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил.

Прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя простит.

А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти.

Кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

толпа, а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне,

замолчал двойник, трет у виска. Так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз низ родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничие сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господне ей спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Помінь, внігда призвати мій услыша мя, Бог правди моєя, в скорбі распространил мєсі, ущедрі мя і услыши молитву мою. Синові человечести, доколі тяжкосерді, скуй любите суету і ищите лжи, і увидите, як удиви Господь преподобного своєго, Господь услышит мя, внігда воззвати мя к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почею, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного, помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивой плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Лице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умоимя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лука.

утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзяши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды и возношения, и все сожигаемое.

Не пщуем быть и в масличной горе, и взирати на избавляющего на облацах носима. Ото нуду бо Господь на небеса востече, и там о дару любезны дары раздая апостолам своим. Утешив я, яко отец, и утвердив я на

Хвалите Его, небеса, небес и вода, яже превыше небес, да восхвалит имя Господне. Якуту вечей выше Ты повели создашеся, постави я в веки век века, повеление положи и не мимо иди. Хвалите Господа от земли змиеве и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих. Песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его церкви преподобным. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложек своих. Вознушение Божие в гортане их, и мечи бою достры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы, славные их ручными, оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его в силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях.

А люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы,

то душу свою для греха сбережет, ее потеряет, то пепла сожжет, и будет до срока сквернословить.

но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся на Руси. Их жизнь и смерть отчизны